Реклама. Бишкек, 17 мая, на сцене Джаштык-арена. Неповторимая Анна Асти. Ее хиты звучат повсюду. По барам, Феникс, Царица. Мощный звук, яркое шоу и атмосфера, которую невозможно забыть. Это будет вечер, который ты точно захочешь пережить снова. Успей купить билеты на сайте iticket.kg. Количество мест ограничено. 17 мая, Бишкек, Джаштык-арена. Анна Асти. Не пропусти главное событие этой весны.

0: стопроцентно качественно.
1: Мансара – многофункциональный жилой комплекс в южной части города в окружении трех парков. Все необходимое для жизни находится в одном месте. Квартиры с каскадными террасами, отдельный бизнес-центр, коворкинг, фитнес-центр с бассейном и спа, трехуровневый паркинг для гостей и жильцов. Сдача первых блоков в начале 2027 года. Действует рассрочка до 14 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.
0: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.

0: каждый будний день с 7 до 10 на Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся и поехали!
1: Жақсыңар бы, ардақты оғармандар. Жаңы күн, жаңы таң, жаңы таңқы лайфтың шығарылышы 13 майдың әсәуінен асқа Диана. Микрофонды қандайсыңар?
2: Диана, шынды өлі жаңы мүмкіншіліктер деп дағайтсам болады болшы кереге.
1: Тура.
2: Да, друзья, на часах уже время просыпаться красиво. Уже 7.08, с вами утренний лайф. Всем еще раз доброе утро. Сегодня среда, 13 мая. Мы со Скатом, как всегда, для вас подготовили кучу классных новостей. Также будут игры, будут подарки, будут новости, конечно же, будут лучшие музыкальные хиты.
1: А башка күндөрдөн айырмаланып, бүгүн мындай күн менен кошо турдук, турабы барыбыз сыртта. Шундай эшикке чыга турган болсоңуз, күн ушундай нурлар менен тозуп алат сизди.
2: Ну, свежо, да, согласись.
1: Билбейм, эки күн үшүдүм, кече мен аябай үшүдүм. Бүгүн андай болбойт болуш керек, бардык кугармандар, эгер сиз дагы кече жаанда калып, үшүгөндөрдүн катарында болсоңуз, анда бүгүн ал нерселерден андай кыйынчылык сизде болбойт экен, себеби дегенде ауа райы сыртта, билбейм, мынчалык ачык. Бир жумадан бери болуп эле, эми?
2: Да, да, примерно так. Кстати, сегодня потеплее до 21 градуса, имейте в виду. Дождя не будет, будет солнышко. А сейчас примерно вот плюс 8, плюс 9 градусов. Ну, прохладненько чуть-чуть. После вчерашнего дождя, конечно.
1: Мына ушундай бул неден кабар берет, достор? Бул жумушту башташ керек дегенден. Жаратылыш сизди ушундай сонун ойгототкондон кийин, ага кошулуп таңкы лайф өзүнүн сон музыкалары менен, белектер менен, анан биздин кызыктуу оюндар менен албетте бүгүнкү иш күнүңүздү дагы жеңил жана кызыктуу кылганга сонун мүмкүнчүлүк болгону биздин толкунга кошулуңуз. Кошулганыңызды бизге WhatsApp аркылуу кабарлап койсоңуз болот.
2: 0708-90-10-78. Кстати, еще если вы думаете, да как же нас из дома-то или с работы послушать онлайн, то добро пожаловать на наш сайт Авторадио KG, Азия FM KG. И, кстати, там наши фотографии обновили. Имейте в виду, можете на нас красивых там посмотреть. И, мне кажется, будет интересно вам там.
1: Алдыда майрамдык календарга баш багаткенбиз. Биз менен болуңуздар. Кеттик балдыга.
2: Андемесе жөнөдүк.
0: Утренний лайф на Авторадио.

0: Утренний лайф. Какой сегодня день?
1: Сегодня прекрасный день, самое главное, солнечный, да, 13 мая, среда сегодня, а среда, как нам всем известно, это маленькая пятница.
2: Алеми, майрамдык календарда, сіз менен бізге таныш күндер екен бүгін, қақым деп білесің, қақым құқым деп білесің де.
1: Қақымың не, құқымың не?
2: Адуванчик деген бар ғой.
1: Кстати, да, бала кезде қақым құқым деп ойнаушыңыз,
2: ошоны мысалы үшін мен қақым деп еле білем де. Кейбіреудіңдай қақым десең түсінбей қалады екен, қақым құқым дейді екен де. Мен ошол атанғам. Көрсе бүгін бүткіл дүниелік дәл ошол қақымдың, қақым құқымдың же Диананың варианты бойынша адуванчиктің күні екен. Ошоның балын жеп көрдің біле?
1: Балы да болды ғой.
2: Жоқ.
1: Ни разу не пробовал. Я вот впервые от тебя слышу, что есть такая сладость.
2: Ан балу болот, андан деген варенье жазагандар болот. Айбай, мындай билбейм. Жөн эле, жөнөкөй эле өсүгөн өсүмдүктү эле көрөбүз, бирок дарычылыгы ушунчалык көп экен да.
1: Ой, я не знала, будем иметь в виду.
2: А тебе башкарга аудок тагып жазып калдыңар бу?
1: Да, конечно, обязательно. Мне кажется, сейчас дети не занимаются, да, подобными вещами.
2: Билбейт алар, бирок мындай ушундай бир кыздар бар эле, сонун жазачу мындай. Таң калчубуз да.
1: Ну вот как в сказке, можно сказать.
2: А
1: прекрасно.
2: Биз бельки жанагы сарысы жок, бельки учмасы бар го. Ошонсун менен үйлөп ойноп калдык.
1: Баарын чогултуп деп туруп, бир топ кылып туруп, аны үйлөсөң сонунда башкача көрүнүш болчу, э?
2: Аны дегенде жөн эле ойнобойсуң да, бирөөнүн оозун аштырып оозуна салып ийнеи деген нерселер да болду да.
1: Силер эки балдар ушундайсыңар да.
2: Айтор достор, баарыбыздын балалыгыбызды эске салган дал ушул какымдын же какым кукумдун эл аралык күнү экен.
1: У меня к тебе встречный вопрос. Пробовал ли ты когда-нибудь хумус?
2: Ал эмне?
1: Ну, кашеобразное такое блюдо интересное.
2: А, жоқ, мен қымыз кенді ойлап отырмын. Жоқ.
1: Хумус. Сегодня отмечаем Международный день хумуса. Да, так что если с утра захотелось чего-то, ну, вкусного, необычного, да, то, друзья, это знак. День идеально подходит для гастрономических, так сказать, открытий, встречи с друзьями, вкусных намазок, так сказать, на все подряд. Так что любители хумуса, имейте в виду.
2: 220 жылдан бери дал ушул 13 майда бүткүл дүйнөлүк коктейль күнү белгиленип келет экен.
1: Ой, я люблю, особенно молочные.
2: Ошол кичинекей балдардагы, көпчүлүк чоң адамдардагы ушул коктейлдин түрүн жакшы көрсө керек, э?
1: Клубничного захотелось так.
2: Коктейль сүйүүчүлөр, майраңыздар менен.
1: Сегодня еще отмечаем Всемирный день канцтоваров. Да, не такой день еще существует. Праздник всех блокнотов, ручек, да, можно сказать. И всех людей, которые, вот, мне кажется, занимаются, да, подобным бизнесом, так скажем. Так что имейте в виду, сегодня отмечаем Всемирный день канцтоваров и также Всемирный день футбольного тренера. Ты занимался футболом когда-нибудь?
2: Кичинекей кезде аябай ойнодук, кызыктык. Она гейн алып калды
1: ғой. Если среди нас есть те самые будущие тренера, да, возможно, или же даже нынешние, то имейте в виду, что сегодня можете как-нибудь по-необычному отметить праздник.
2: 7:27 минут. Біз өзіңіздің жеке журналды алып шығып, мындай ким бар, ким жоқ деп қойып болсақ, болбочу да екен. Бұл кезде ұшырашып қалғандар болшы еле ғой. Бүгін негедір WhatsApp-тың, достар, WhatsApp номер 0708-910-78. Ким ойгонду, ким биздин катарда. Кол көтөрүп койгула.
1: Ушул угатып тур деп жыргап калалы, сүйүнүп калалы. Мы продолжаем. Впереди, конечно же, самые лучшие музыкальные хиты и актуальные новости.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. В студии Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Дополнительная регистрация на общереспубликанское тестирование будет проводиться 16 и 20 мая. Об этом сообщает Центр оценки в образовании и методов обучения. Подробности о месте регистрации необходимо узнавать у представителей школ или в районных и городских отделах образования. ОРТ пройдет с 16 по 23 мая. Для допуска к тесту абитуриенты старше 16 лет обязаны иметь при себе оригинал паспорта. Электронные документы, предъявленные через приложение Тундук, не принимаются, так как во время тестирования запрещено иметь при себе мобильные телефоны. В Высокульской области устанавливают новые электрозарядные станции. Как сообщает Минэнерго, сейчас в селе Бакамбаево проводятся земляные работы для запуска трех объектов. Также специалисты завершают оформление разрешительных документов для дальнейшего расширения сети по всему региону. В рамках проекта станции появятся в Балыкчем, Кызылсу, Тюпе, Караколе, Чулпанате и Бостыри. В прошлом году 10 электрозарядных станций были установлены в Бишкеке, на территории Кеминского района и в городе Каракуль. Дворец спорта имени Кожамкула в Бишкеке закрыли на ремонт. Когда он откроется, пока неизвестно. Теперь здание официально принадлежит городу, и скоро здесь начнут масштабную реконструкцию. Спортивный комплекс планируют превратить в современный центр, который станет полноценным дополнением к новой Джаштык-арене. По словам специалистов, здание давно нуждается в серьезном обновлении. Одной из главных проблем является состояние площадки перед центральным входом технических помещений – бассейна. Городские власти обещают сохранить при реконструкции исторический облик комплекса. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 42 тиена, евро 102 сома 29 тиенов, рубль 1 сом 16 тиенов и казахский тенге 18 тиенов. К этому часу все. С вами была Диана Дюшиналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
2: Газ, газ, газ, газ, газ! Выбирай «Экогаз» в сети АЗС «Бишкек Петролиум». При заправке от 30 литров с использованием мобильного приложения и оплатой на кассе кэшбэк 5% вместо стандартного 1%. Заправляйтесь выгодно и получайте максимум от каждой поездки. Газ, газ, газ, газ, газ.
0: Реклама.
3: Жарнама.
4: Балаңыздың ақыл есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көлдер күтеді. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қолмыс, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Күніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді үш өйрө жана тәжірибе алу мұғалімдер. Саат 8-ден 18:00-ге чейін. IT Nest. Ыңғайлы тарифті таңдаңыз. Ахунбаев Бақаев. Жаңы филиал Медеров Елебаев.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 13 мая, по всей республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 21 градус. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 25 градусов. В Иссык-Кульской области также ясно, днем плюс 16, в Нарыне сегодня днем плюс 17 градусов. В столице также без осадков, и днем температура воздуха поднимется до 21 градуса. Генеральный спонсор выпуска – «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А+» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
3: Клиника Ратинова сообщает. Мы открыли 8-й филиал в Бишкеке. Улица Ибраимова, 103. Бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах. Профессионально и без операций. Клиника Ратинова. 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0-555-117-337.
4: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0-557-900-600.
5: После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.
6: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
7: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в M-Bank. Каждый тысячный родитель получает один из этих призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия НБКР номер 014.
8: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0-550-08-88-81.
9: Ищете краску, которая не подведет? Декорадея знает решение. Интерьерная краска «Ольста» моется до 10 тысяч раз и сохраняет цвет. Бонусом вы получаете бесплатные пробники, чтобы выбрать свой идеальный оттенок. Наши адреса – Бишкек, Аю Гранд А128 и Токтоналиева 104-8. Ош в ТЦ «Таатан». Телефон 0-705-98-88-87.
10: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

0: 10. Заряжайся и поехали!
1: Всем еще раз доброе утро. Что сказать, до первого часа этого прекрасного утра уже позади. Это значит, мы официально вошли во вкус нового дня. Сегодня прекрасный солнечный день, 13 мая, на часах уже 8:05.
2: Барыңыздарға таңғы лайфтың екінші сатынан салам айтқан. Жаңа құшақ жайып, дәл ұшыл толқында әрбіріңіздерді күткен. Асқат менен Диана микрофонды. Сіз ұшыл ұшырда қаяқтасыз. Жұмышқа баратқандар бар, мектепке баратқандар, балабақшаға баратқандар. Ұшыл мектеп балабақшылар ұшыл май айының бүтішін шыншалық күтіп отырабыз. Себебі дегенде каникул болды да. Қандай сон? Бір жұмыстан арылабыз. Жаңағы балаларды жеткізмей, балаларды ташымай деген нәрседен кутылауыз.
1: Сонын. Я хочу рассказать про живой комплекс Европа. Да, это пространство, где сочетаются европейская элегантность, комфорт и, конечно же, современный стиль жизни. Здесь все продумано для гармонии, друзья. Атмосфера уюта, ощущение пространства и, конечно же, вдохновляющая среда для жизни в Бишкеке. Европа – это когда комфорт и стиль становятся частью вашей повседневности. А вот такую вот прекрасную возможность нам дает строительная компания «Авангард».
2: Мен жана биздин белектер коюла турган жерибиз бар го, бурчубуз бар го, ошол жака барып келдим. Сонун белектер келип калыптыр. Угармандарга булар сөзсүз жагат, сөзсүз керектүү болот экен. Ошон үчүн достор, алдыдагы оюндарда биздин катарга кошулуп, оюндарга активдүү катышууга сизде толук мүмкүнчүлүк бар.
1: Ал эми кайсы оюнга катышабыз деп жаткан угармандар да бар болуш керек, э?
2: Кайсы бирин айталы?
1: Ну, смотрите, у нас есть сертификат в спа-центр Асылмед. Это отличная возможность, да, расслабиться, узнать, что такое фитобочка, получить массаж и, в общем и в целом, провести отличное время, почему бы и нет. И если вы хотите попасть именно в этот спа-центр, то вам необходимо написать волшебную фразу, нашу любимую, «Хочу играть» или «Ой, новым гелет». К нам на WhatsApp номер 0708-90-10-78.
2: Алдыда биз арасынан келген билдирүүлөрдүн бирөөсүнө чалабыз дагы. Ойнойбуз. Айткандай, ушул кимисине чаларыбызды дароо айткан бойло, канчанчы болуп жазыш керек бизге? Бүгүн 13 экен.
1: 3-чүгө.
2: Бүгүн 3-чүгө экен. 3-чүгө чалалы.
1: 3-чүгө чалалы.
2: 3-чү болуп ким ойногом келет же «Хочу играть» деп жаза турган болсо, болду, анда алдыда байланышабыз дагы, байгелүү оюнду тартуулайбыз.
1: Күтөбүз, жазыңыздар.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. В студии Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Дополнительная регистрация на общереспубликанское тестирование будет проводиться 16 и 20 мая. Об этом сообщает Центр оценки в образовании и методов обучения. Подробности о месте регистрации необходимо узнавать у представителей школ или в районных и городских отделах образования. ОРТ пройдет с 16 по 23 мая. Для допуска к тесту абитуриенты старше 16 лет обязаны иметь при себе оригинал паспорта. Электронные документы, предъявленные через приложение Тундук, не принимаются, так как во время тестирования запрещено иметь при себе мобильные телефоны. В Высокульской области устанавливают новые электрозарядные станции. Как сообщает Минэнерго, сейчас в селе Бакамбаево проводятся земляные работы для запуска трех объектов. Также специалисты завершают оформление разрешительных документов для дальнейшего расширения сети по всему региону. В рамках проекта станции появятся в Балыкчем, Кызылсу, Тюпе, Караколе, Чулпанате и Бостыри. В прошлом году 10 электрозарядных станций были установлены в Бишкеке, на территории Кеминского района и в городе Каракуль. Дворец спорта имени Кожомкула в Бишкеке закрыли на ремонт. Когда он откроется, пока неизвестно. Теперь здание официально принадлежит городу, и скоро здесь начнут масштабную реконструкцию. Спортивный комплекс планируют превратить в современный центр, который станет полноценным дополнением к новой Джаштык-арене. По словам специалистов, здание давно нуждается в серьезном обновлении. Одной из главных проблем является состояние площадки перед центральным входом технических помещений – бассейна. Городские власти обещают сохранить при реконструкции исторический облик комплекса. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 42 тиена, евро 102 сома 29 тиенов, рубль 1 сом 16 тиенов и казахский тенге 18 тиенов. К этому часу все. С вами была Диана Дюшина-Лиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
2: Газ, газ, газ, газ!
3: Выбирай «Экогаз» в сети АЗС «Бишкек Петролиум». При заправке от 30 литров с использованием мобильного приложения и оплатой на кассе кэшбэк 5% вместо стандартного 1%. Заправляйтесь выгодно и получайте максимум от каждой поездки.
2: Газ, газ, газ, газ, газ!
3: Реклама.
4: Жарнама.
5: Ратинов клиникасы Каварлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори бизнес борбору, Аркамун жана Булчуң ооруларында операциясыз профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-нчи, 7-нчи, 8-нчи жана 9-нчу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 5002.
7: Мото сүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошок KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашыл, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдун ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошок Чекит KJ Instagram баракчасына жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда.
8: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
9: Деятельность лицензирована.
10: Поклонники «Додо Пиццы», ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня «Додо Пицца» совместно с компанией «Кока-Кола» разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
11: Мечтать о жизни в Европе больше не нужно. Европа уже здесь. Жилой комплекс премиум-класса «Европа» от компании «Авангард Стиль» предлагает вам европейские стандарты жизни. 7 современных блоков с панорамой. панорамными видами, 4 детские площадки и двухуровневый паркинг на 400 мест. Живите, как в Европе, не покидая родного города. Телефон 997-007-007.
0: Деятельность лицензирована.
4: Как доставить груз на строительную площадку?
9: Тебе поможет Чагылган.
12: А отгрузить урожай?
9: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
13: Только за...

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Бездин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0 700.

0: Нейрофакты.
1: Да-да, самое время поиграть, самое время сходить в Кыргызский драмтеатр, да?
2: Достор, Токтоболт Абдуманов атындағы Кыргыз драмтеатры. Болып көрбегенде мықты эмоцияларды, чыныгы, болатқандай жашоого, өзіңді күзгіден көргендей бір образдар болады ғой. Ошол нәрселердің барлығын сезем, туям, дей тұрған болсаңыз, анда сіздерді Кыргыз драмтеатрына шақыралы, спектакльдердің премьералары, анда сырттары көпшіліктің сүймөнчілігіне болған мықты спектакльдер күн сайын дәл ушул театрыбызда. Эки билетибиз бар. Құру барағы қалаған спектакльге барып, көріп келу мүмкіншілігін тартулай сізге.
1: Театр бұл жан ғана месалу емес, бұл ой жүгірті, сезім жана чыныгы искусство деп айтсақ болот. Толық малыма жана репертуарды осы Кыргыз драм театрына ресми инстаграм барақчасындағы таваласыздар, достор. И именно один из лучших спектаклей, да, мы отправляем, мы дарим два билета, можно сказать. Для вас подготовили, как всегда, два факта. Один из фактов реально существующий, а второй — это выдумки искусственного интеллекта. Ваша задача — найти, где реально существующий факт, а где несуществующий факт, да, и отправить нам свои ответы к нам на WhatsApp номер 0708-90-10-78.
2: Ола, достор, джунили бирики деп койгон болбойт. Тура сын айтыш керек. Мисал үшін, биринчи тура, екинчи жалған, дедес керсінде, екинчи тура, биринчи жалған деген сияқты өзіңіздердің аргументтерді келтіріңіздер. Әлеме, фактылар болса, мне жөнде болады бүгін?
1: Сегодня мы поговорим, как всегда, про косметологию. Новые словечки я нашла для вас, так что, я думаю, будет интересно. Кстати, даже сам Аскат не знает, какие факты, и посмотрим на реакцию Аската, да?
2: И уж на мне бүгін эксперимент мен молвай қалды.
1: Уже молвай қалды, десіп пе қалмадық
2: па? А, ушынан қалды, бе? Қананда, сіздер менен чоғы ойын еткен біз, чоғы тауат кен біз. Баштадық па?
1: Мәдемесе, құн қой бұғауыз.
0: Факт номер один.
1: Мезотерапия – это введение витаминных коктейлей под кожу.
0: Факт номер два.
1: Купероз – говорят, что это отек лица. Где правда, где ложь, пишите к нам на WhatsApp номер 0708-90-10-78. Ну а первому, кто даст верный ответ, мы подарим два билета в Кыргызский драмтеатр.
2: Қананда жауапторды ұзатыңыздар, WhatsApp номер 0708-90-10-78, алдыда жегіншін анықтайыз, жына аға чейін дағы бір соның малымат бар, сіздер үшін автомонитор.
1: Ну, да, кстати, можете написать, да, про все дорожные события, которые у вас на пути, а Скат, в свою очередь, их все, конечно же, прочитает.
0: Нейрофакты.

0: Автомонитор.
1: Жумушка баратканда жана жумуштан кайткандагы көрүнүштөрдүн бир элементи болуп калган тыгындар жөнүндө кеп кылалы достор. Ибраимов жана Чүй көчөлөрүнүн кесилишинде тыгын бар экен азыркы учурда. Лев Толстой жана Жибек жолу, Жаш гвардия бульвары көчөлөрүнүн аймагында тыгын бар экен. Жана ошондой эле Киев көчөсү менен Шопоков көчөлөрүнүн кесилиш аймагында тыгын болуп аткан экен. А сиз шаардын кайсыл жагындасыз жана ал жакта жагдай кандай, бизге кабарлап коюңуз. Биз бүтүндөй угармандарга жар салып койгонго даярбыз. Жолуңуз шыдыр болсун.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 13 мая, по всей республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 21 градус. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 25 градусов. В Иссык-Кульской области также ясно, и днем плюс 16, в Нарыне сегодня днем плюс 17 градусов. В столице также без осадков, и днем температура воздуха поднимется до 21 градуса. Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи».
3: Вы строите? «Барсо» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барсо», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте «Барсо.кейджи» и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
4: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Медерова-Элибаева.
5: Ищите жилье в Ламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
6: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
7: Деятельность лицензирована.
8: И вот так почти каждую ночь. Заснуть для меня целая проблема.
9: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.

0: Твой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
4: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
5: Твое лето начинается сейчас. Ты готов к своей форме? Пульс Фитнес представляет эксклюзивную и уникальную летнюю карту. Покупай 2 месяца и один получи в подарок. Комфорт, результат и энергия в каждом тренировочном дне. Сделай шаг к лучшей версии себя. Звони 0550 49 59 59. Пульс Фитнес. Твой ритм, твое здоровье.
6: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Время автоистории. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.
1: О, достар, барыңыздарға салам айталы. Бұл Таңқы Лайф үшінші сааты. Демек, автооқиялар, сіздерден қызықты оқиялар. Бізден болса Белек, Хайтор, бірімізге амдай, сіздерге дағы жағымды, бізге дағы жағымды. Оғатқан оғырмандарға андан жағымды болған көзірмемдер.
2: На часах уже 9.06, это значит время автоистории, дорогие наши радиослушатели. Всем еще раз доброе утро, это утренний лайв, с вами, как всегда, Скат и Диана. И, конечно же, мы здесь со Скатом сидим не с пустыми руками, да, в скором времени отправим очередного нашего счастливчика на концерт Таваза и Айданы, который состоится вот уже совсем скоро, 30 мая. Начало концерта в 19.00, сам вечер пройдет на Джаштык-арене, и у вас есть прекрасная возможность, да, увидеть наш новую классную локацию в городе и также посетить прекрасный концерт, друзья. Также билеты можете приобрести на сайте kassir.kg. Номер для справки 0700-22-88-23.
1: А был концерт на Дагабер Махту из Гучулюк. Өзгөчөлүктөрүнүн бири бул Казакстандан келген Эрке Эсмехан жана Райым. Менимче алардын дагы көрөрмандары бизде аз эмесе толтурат.
2: Обязательно, да.
1: Ал эми дал ушул сонун иш-чарага эки чакыруу барган отол үчүн эмне кылыш керек? Биз айткан тема боюнча кызыктуу окуяны же өзүңүздүн пикириңизди билдирип коюшуңуз керек. Биз бүгүн жол эрежелери жөнүндө сүйлөшөлү деп атабыз. Болгондо дагы сиз кандай эрежени мисалы киргизмексиз? Айды жалпы айдоочулар үчүн кандай жол эрежесин киргизмексиз деген суроону берели деп атабыз дагы. Анан сиздердин эксперттик бир оюңарды угалы дедик го.
2: Наш WhatsApp номер 0708-90-10-78. По вашему мнению, какого правила, да, для всех водителей любого вида транспорта не хватает? Какого вы бы, будет у вас возможность, да, добавили бы правила? Напишите, пожалуйста, и почему? Почему? И за самую интересную историю мы, конечно, подарим два билета на концерт Таваза и Айданы.
1: Мен дароо мыйзам таптым. Ошону киргизип коёюн, силер бир добуштан колдоп койгула, э? Жанагы жол чырактарда турабыз го. Анан 4-5-чи туруп алып сигнал баса беришет го. Мен ошондой эреже киргизмекмин да. Жол чыракта 4-5-чи болуп турасыңбы, анда сигнал баспа деген.
2: Да, чыдам дурак болуш керек те.
1: Сабырды бол деген.
2: Негизи мындай логикалык жактан да ойлонуп келгенде 4-5 унаага чейин жеткичекти дагы бир нече секунда керек го.
1: Ошону дагы
2: эске салып, достор, анан кийин мындай сабырдуураак болуп айдаганга баарыбызды үйрөнөлү. Я бы знаешь, какое правило добавила бы? Не нервничать, будучи водить.

0: родителям.
1: Так вот, потому что... Когда учер был босс
0: на гуру? Да, ну зачем? Зачем нервничать, когда можно не нервничать, да? Логика девушек.
1: Логика.
0: Зачем нервничать, когда можно не нервничать? Ну, если прям сильно куда-то спешите, то лучше, мне кажется, заказать такси и в здравии, да, в спокойном настроении, да, доехать до определенной точки. Вот такие вот правила мы бы внесли со скатом. А какое правило внесли бы вы? Напишите к нам на WhatsApp номер. В конце часа самую интересную историю подарим по билету на концерт.
2: Автоистории на Авторадио. WhatsApp номер 0708-90-1078. Пишите, рассказывайте, делитесь. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.

0: Бақыт Сейітбек, Фарах Матузайталы, фобия деп аталы соның шығарма. 9:24 минут. А бізді болса, темаға лайық оқиялар бар. Теманы есіңіздерге сала тұрған болсақ.
1: Да, какое правило вы бы ввели, да, будет у вас возможность для водителей, для любого вида транспорта. Пишет нам слушательница, хорошо бы ввести правило при вождении не сигналить от слова совсем. В смысле, вообще пишет. То есть штрафовать за сигнал. Ну, есть правда, да.
0: Там дай қылыш керек, анда деген ошо машина чыгарган завод турго чалыш керек дагы. Сигнал коюп койдурбай койш керек да машиналарга.
1: Ну знаешь, вот в прошлый раз у супруга моего, получается, в одно время перестала работать эта функция, да, сигнальная, так скажем. И в некоторых моментах было тяжеловато. То есть мы едем, и вдруг остановились у светофора, потом уже загорелся зеленый свет, и мы стоим около, наверное, 7-8 секунд стояли. Но мы не были шестыми, там, седьмыми по очереди. Шестыми-седьмыми не были по очереди, мы были всего лишь вторыми. Мы ждем, вот уже 8-9 секунда, а этот водитель не трогается. Ну, скорее всего, там, отвлекся, да? И в такие моменты, вот, к сожалению, нужно сигналить. Есть еще сообщение.
0: Через нашу трушку очень грегли, да.
1: Вот ты себе, хватит-то. Было бы неплохо внести правила для водителей при покупке автомобиля перед оформлением. У покупателя должны быть на руках свежие справка от психдиспансера, пишет, и наркология. Согласитесь, это же безопасно для окружающих, пишет. Ну, есть правда в этих словах, да.
0: Авторадио салам дейт. Поворотник үйгізбей, қыпчылғандарға, светофорда тұрып, телефон чықуғандарға штраф салмақмын, дептердағы, деп өзім бірок жаздым, деген кен. Анда болды, бірінші штраф сізге кететкен ғой? На, мұшыл мұйзамның авторы қатары сізге бірінші айыппұл кететкен.
1: Дагы сөз билдирүү бар экен, э?
0: Какты жүрөт азыр?
1: Мен мындай киргизмекмин дейт.
0: А, бул жерде. Мен мындай киргизмекмин. Баласыларды ылдамдыкка бөлмөкмүн дейт. Мисал үчүн, жүдөгөндөр, жай айдагандар 30 км чейин деп биринчи паласага коймокмун аларды дейт. Тыңыраактар 60 км ылдамдыкта ортоңку паласага коймокмун. Анан шумакерлер 100 км чейин айдагандарды үчүнчү паласа деп бөлмөкмүн дейт.
1: Ошондо жолду жолдо өтүп атканда кантип өтүп калабыз? Башында мындай жай шашпай өтөбүз да, э?
0: Биринчи жай өтүп атканбыз, андан кийин ылдамыраак, анан үчүнчүсүн чуркап өтүшкөйүн. Жок, бирок мындай кайсы бир деңгээлде мындай туураак экен, э? Жай жүрөсүңбү? Бул жакта жүрө бер. Орто ылдамдык бул жак. Бирок деген шаардын ичинде жүз деген болбойт да.
1: Болбойт.
0: Бизде эң шаардын ичи эң
1: 60-тан
0: ашпашыбыз керек.
1: Эң туура. Есть еще сообщение. Считаю, нужно ввести правила при вождении. Если хочется спать, то за руль лучше не садиться. Берегите себя и окружающих. Ну,
0: азыркы машиналарда жанагы эгер айдоочу уктап кете турган болсо, автоматтык түрдө аны койгото турган же тормоз боло турган системалар бар го, акылдуу системалар.
1: Кантип билет уна уктайын
0: деп? Датчиктер бар да. Айдоочунун көзү жабылганда эле болду да.
1: Да?
0: Ушундай датчиктер бар.
1: У нас есть уже, да, в городе такие машины?
0: Бизде билбейм го, бирок жаңы машиналарда болуш керек негизи.
1: А кайдан билдиң сен андай маалыматты?
0: Окугам илгери жаш кезде.
1: Илгери болсаң да бизге келип калды болуш керек.
0: Анан ал бир гана уйкун эмес, адамдын жанагы алкогол ичимдиктерин ичкен болсо дагы машина от албай койгон, мындай коопсуздукту алдыга алган азыр датчиктердин түрү көп го.
1: У машины, получается, есть и глаза, и нос, да, для того, чтобы почувствовать все это.
0: Бизден акылдуу болуп кетти го, азыр көп нерсени бар.
1: Адамдан
0: акыл болуп кетти го.
1: Я не знала. Ну, здорово, здорово, если уже есть подобные машины. Друзья, напишите свою уникальную историю. Какое правило вы бы ввели для водителей, да, транспорта? За самую интересную, хочу напомнить, за самую интересную историю мы подарим 2 билета на концерт Аваза Акимова и Айданы.
0: О, жарым саат убактыбыз бар, достор. Аудио билдирүүдө жөнөтсөңүздөр болот. 20-30 секундтан ашырбаңыз. Узактыгын WhatsApp номер 0708-90-10-78.
2: Автоистории на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. В студии Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Дополнительная регистрация на общереспубликанское тестирование будет проводиться 16 и 20 мая. Об этом сообщает Центр оценки в образовании методов обучения. Подробности о месте регистрации необходимо узнавать у представителей школ или в районных и городских отделах образования. ОРТ пройдет с 16 по 23 мая. Для допуска к тесту абитуриенты старше 16 лет обязаны иметь при себе оригинал паспорта. Электронные документы, предъявленные через приложение Тундук, не принимаются, так как во время тестирования запрещено иметь при себе мобильные телефоны. В Иссык-Кульской области устанавливают новые электрозарядные станции. Как сообщает Минэнерго, сейчас в селе Бакамбаевом проводятся земляные работы для запуска трех объектов. Также специалисты завершают оформление разрешительных документов для дальнейшего расширения сети по всему региону. В рамках проекта станции появятся в Балыкчем, Кызылсу, Тюпе, Караколе, Чулпанате и Бостыре. В прошлом году 10 электрозарядных станций были установлены в Бишкеке, на территории Кеминского района и в городе Каракуль. Дворец спорта имени Кожомкула в Бишкеке закрыли на ремонт. Когда он откроется, пока неизвестно. Теперь здание официально принадлежит городу, и скоро здесь начнут масштабную реконструкцию. Спортивный комплекс планируют превратить в современный центр, который станет полноценным дополнением к новой Джаштык-арене. По словам специалистов, здание давно нуждается в серьезном обновлении. Одной из главных проблем является состояние площадки перед центральным входом, технических помещений, бассейна. Городские власти обещают сохранить при реконструкции исторический облик комплекса. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 42 тиена, евро 102 сома 29 тиенов, рубль 1 сом 16 тиенов и казахский тенге 18 тиенов. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
2: Газ, газ, газ, газ!
3: Выбирай «Экогаз» в сети АЗС «Бишкек Петролиум». При заправке от 30 литров с использованием мобильного приложения и оплатой на кассе кэшбэк 5% вместо стандартного 1%. Заправляйтесь выгодно и получайте максимум от каждой поездки.
4: Реклама.
5: Жарнама.
6: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
1: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: стопроцентно качественно.
1: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Ак-Жол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Ак-Жол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Автомонитор.
1: Автомонитор дон назары борборубуздагы көчөлөргө баш баксын. Сиздерден келген маалымат боюнча достор, Манас проспектисиндеги тыгындар жөнүндө көп маалымат келип атат бизге. Эми ал жактын тыгынына көнөрө калдык окшойт. Ана ушундай эле көрүнүш бул 7 апрель көчөсү менен азыркы учурда Горький көчөлөрүнүн кесилиш аймагында тыгын бар экен. Бул тыгындардан айланып өткөнгө аракет кылыңыз, же болбосо убакытты кененирээк алып, айтор көздөгөн жериңизге аман эсен жетип алганды биз сизге каалайлы. Сапарлашыңыз жаныңызда авторадио болсун. Биздин толкунда болуңуз.
0: Автомонитор, авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 13 мая, по всей республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 21 градус. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 25 градусов. В Иссык-Кульской области также ясно и днем плюс 16, в Нарыне сегодня днем плюс 17 градусов. В столице также без осадков и днем температура воздухом поднимется до 21 градуса. Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи».
3: Вы строите? «Барсо» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барсо», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте «Барсо.кейджи» и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
4: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
5: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Медерова-Элибаева.
6: Клиника Ратинова сообщает. Мы открыли 8-й филиал в Бишкеке. Улица Ибраимова, 103. Бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах. Профессионально и без операций. Клиника Ратинова. 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0555-117-337.
7: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на 2- и 3-комнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
8: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
9: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
10: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
11: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
12: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
11: как же мне хорошо спалось!
12: Мелассон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
13: Деятельность лицензирована.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Диана Дуйшиналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Дополнительная регистрация на общереспубликанское тестирование будет проводиться 16 и 20 мая. Об этом сообщает Центр оценки в образовании и методов обучения. Подробности о месте регистрации необходимо узнавать у представителей школ или в районных и городских отделах образования. ОРТ пройдет с 16 по 23 мая. Для допуска к тесту абитуриенты старше 16 лет обязаны иметь при себе оригинал паспорта. Электронные документы, предъявленные через приложение Тундук, не принимаются, так как во время тестирования запрещено иметь при себе мобильные телефоны. В Иссык-Кульской области устанавливают новые электрозарядные станции. Как сообщает Минэнерго, сейчас в селе Бакамбаево проводятся земляные работы для запуска трех объектов. Также специалисты завершают оформление разрешительных документов для дальнейшего расширения сети по всему региону. В рамках проекта станции появятся в Балыкчем, Кызылсу, Тюпе, Караколи, Чулпанате и Бостери. В прошлом году 10 электрозарядных станций были установлены в Бишкеке, на территории Кеминского района и в городе Каракуль. Дворец спорта имени Кожомкулов в Бишкеке закрыли на ремонт. Когда он откроется, пока неизвестно. Теперь здание официально принадлежит городу, и скоро здесь начнут масштабную реконструкцию. Спортивный комплекс планируют превратить в современный центр, который станет полноценным дополнением к новой Джаштык-арене. По словам специалистов, здание давно нуждается в серьезном обновлении. Одной из главных проблем является состояние площадки перед центральным входом технических помещений – бассейна. Городские власти обещают сохранить при реконструкции исторический облик комплекса. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшиналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
2: Газ, газ, газ, газ, газ!
3: Выбирай «Экогаз» в сети АЗС «Бишкек Петролиум». При заправке от 30 литров с использованием мобильного приложения и оплатой на кассе кэшбэк 5% вместо стандартного 1%. Заправляйтесь выгодно и получайте максимум от каждой поездки.
2: Газ, газ, газ, газ, газ!
0: Реклама.
4: Жарнама.
5: Балаңыздың ақылы есіне салым қошымыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көлір күтет. Математика, информатика жана англис тілі теріңде тілі оқытылады. Робототехника, қомыз, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Гүніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 ойры жана тәжірибе алу мұғалімдер. Саат 8-ден 18.00-гө чейін. IT Nest. Ыңғайлы тарифті таңдаңыз. Ахунбаев Бақаев. Жаңы филиал Медеров Элибаев. Егер жоғорқу сапаттынаты олсо, анда ал Fast Step. Табиғи нұқыра болғарыдан жасалған жоғорқу сапаттағы саркеч бұт кейімдер. Бишкекте бірінші жолу түркиялық Fast Step бренді түздің түз фабрикалық бағады. Легендарлы Fast Step бұт кейімінің есі болуға шашылыңыз. 99 көчесі 161, Исанов көчесі менен кесілшет.
6: Неміс тракторы ғымбатты ойлайсыз бұ? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармлит тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Deutsfan неміс технологиялары емей Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлет бұл ыңғайлы олық жена күч. Агротректі ғына FL1204 жүнікі аппаратурасы менен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.
7: Жарқылдаған бі? Оа. Стилдүү? Оа. Сулуу? Оа. Бақтылуу? Албетте. Бұл үчін керектінің бары Ивраше Францияда. 10 майға чейін косметика жана парфюмерияға 50%-ға чейінгі арзандату. Ивраше. Сұқтандыр. Жарқылда. Ең мықтысын танда.
8: Тағдырдың татал жолында сыны олар бүтпет екен.
9: Айтысат, бұл жақта қызыл көйнек киген қыз көрінеді деп. Түнкісін жолды машиналарды тоқтататын еш. Ана ким токтосо же ким жолуп калса
10: эмне болот экен?
8: Кызыл көйнөк, кырсыкпы же кылымдык арманбы? 30 апрелден баштап бардык кинотеатрларда Кызыл көйнөк 2 чындыктын экинчи жүзү көкүрүп жибербеңиз.
3: Бишкек, 17 мая. На сцене Джаштык-арена. Неповторимая Анна Асти. Ее хиты звучат повсюду. По барам. Феникс. Царица. Мощный звук. Яркое шоу. И атмосфера, которую невозможно забыть. Это будет вечер, который ты точно захочешь пережить снова. Успей купить билеты на сайте itickets.kg. Количество мест ограничено. 17 мая. Бишкек. Джаштык-арена. Анна Асти. Не пропусти. Главное событие этой весны. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х. Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love, That's My Name, Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 13 мая, по всей республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 21 градус. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 25 градусов. В Иссык-Кульской области также ясно, днем плюс 16, а в Нарыне сегодня днем плюс 17 градусов. В столице также без осадков, и днем температура воздуха поднимется до 21 градуса. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
4: Так, что у нас здесь?
5: Аккуратно, можно обжечься.
4: Ой, это горячая акция от Апром.кг. Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в Апром.кг. Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
6: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
7: Мама, это Эль-Азык?
6: Да, это Эль-Азык. Натуральная отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
8: Эль-Азык – уже во всех магазинах страны.
6: Эль-Азык – выбирай свое, выбирай родное.
9: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
10: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
11: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.

0: Абсолютно новые автомобили с гарантией 5 лет от официального дистрибьютора MG Motor Kyrgyzstan. Хочешь прокатиться на легенде? Записывайся на бесплатный тест-драйв 0888-900-900.
1: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4 микрорайон 46.
2: Бишкек, 28 мая, Джаштык-арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт, это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00, Джаштык-арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Диана Дышаналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Дополнительная регистрация на общереспубликанское тестирование будет проводиться 16 и 20 мая. Об этом сообщает Центр оценки в образовании и методов обучения. Подробности о месте регистрации необходимо узнавать у представителей школ или в районных и городских отделах образования. ОРТ пройдет с 16 по 23 мая. Для допуска к тесту абитуриенты старше 16 лет обязаны иметь при себе оригинал паспорта. Электронные документы, предъявленные через приложение Тундук, не принимаются, так как во время тестирования запрещено иметь при себе мобильные телефоны. В Иссык-Кульской области устанавливают новые электрозарядные станции. Как сообщает Минэнерго, сейчас в селе Бакамбаевом проводятся земляные работы для запуска трех объектов. Также специалисты завершают оформление разрешительных документов для дальнейшего расширения сети по всему региону. В рамках проекта станции появятся в Балыкчем, Кызылсу, Тюпе, Караколи, Чулпанате и Бостери. В прошлом году 10 электрозарядных станций были установлены в Бишкеке, на территории Кеминского района и в городе Каракуль. Дворец спорта имени Кожомкула в Бишкеке закрыли на ремонт. Когда он откроется, пока неизвестно. Теперь здание официально принадлежит городу, и скоро здесь начнут масштабную реконструкцию. Спортивный комплекс планируют превратить в современный центр, который станет полноценным дополнением к новой Джаштык-арене. По словам специалистов, здание давно нуждается в серьезном обновлении. Одной из главных проблем является состояние площадки перед центральным входом, технических помещений, бассейна. Городские власти обещают сохранить при реконструкции исторический облик комплекса. К этому часу все. С вами была Диана Дышаналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
2: Газ, газ, газ, газ, газ!
3: Выбирай «Экогаз» в сети АЗС «Бишкек Петролиум». При заправке от 30 литров с использованием мобильного приложения и оплатой на кассе кэшбэк 5% вместо стандартного 1%. Заправляйтесь выгодно и получайте максимум от каждой поездки.
2: Газ, газ, газ, газ, газ!
0: Реклама.
4: Жарнама.
5: Лар бары менин колумда. Калаганымдын барын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
6: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504-08-8080. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
7: Авария болуп туруп. Кап, жаман болгон экен.
8: Бул жөн гана кино эмес. Бул чындык менен системанын кагылышы.
9: Мен өрүм канчага баалат ошондойчу.
8: Чыныгы окуяларга негизделген журналист Улан Негизбаевдин жаркын элесине арналган тасма. Мафия. Миллион доризи. 23 апрелден баштап бардык кинотеатрларда.
7: Аскал, биз жеңебиз.

0: Джетур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
3: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
4: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 13 мая, по всей республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 21 градус. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 25 градусов. В Иссык-Кульской области также ясно, днем плюс 16, в Нарыне сегодня днем плюс 17 градусов. В столице также без осадков, и днем температура воздуха поднимется до 21 градуса. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
4: Представь себе будущее, в котором ты наслаждаешься комфортом бесшумного автомобиля и не тратишь деньги на топливо. Это будущее уже здесь. Стильные электромобили от Электроавто KG. Максимум комфорта, минимум расходов. Заряжайся дома и езди без выхлопов. Узнай о специальных условиях и ограниченных предложениях в Электроавто KG. Звони 055 312 38 83.

0: Вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Хочешь приобрести качественные шины и диски для своего автомобиля, но не знаешь, к кому обратиться? Приезжай к нам! Команда Racing Wheels подберет, примерит и установит самые подходящие по параметрам и дизайну диски и шины для твоего любимого автомобиля. Твое удовольствие от вождения начинается вместе с командой Racing Wheels. Ждем тебя по адресу: город Бишкек, улица Шабдан Батыра, 2/10. Телефон 0508 999 911. Обнови свой стиль вместе с Racing Wheels.

0: Знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Диана Дышаналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Дополнительная регистрация на общереспубликанское тестирование будет проводиться 16 и 20 мая. Об этом сообщает Центр оценки в образовании и методов обучения. Подробности о месте регистрации необходимо узнавать у представителей школ или в районных и городских отделах образования. ОРТ пройдет с 16 по 23 мая. Для допуска к тесту абитуриенты старше 16 лет обязаны иметь при себе оригинал паспорта. Электронные документы, предъявленные через приложение Тундук, не принимаются, так как во время тестирования запрещено иметь при себе мобильные телефоны. В Иссык-Кульской области устанавливают новые электрозарядные станции. Как сообщает Минэнерго, сейчас в селе Бакамбаево проводятся земляные работы для запуска трех объектов. Также специалисты завершают оформление разрешительных документов для дальнейшего расширения сети по всему региону. В рамках проекта станции появятся в Балыкчем, Кызылсу, Тюпе, Караколе, Чулпанате и Бостыре. В прошлом году 10 электрозарядных станций были установлены в Бишкеке, на территории Кеминского района и в городе Каракуль. Дворец спорта имени Кожамкулов в Бишкеке закрыли на ремонт. Когда он откроется, пока неизвестно. Теперь здание официально принадлежит городу, и скоро здесь начнут масштабную реконструкцию. Спортивный комплекс планируют превратить в современный центр, который станет полноценным дополнением к новой Джаштык-арене. По словам специалистов, здание давно нуждается в серьезном обновлении. Одной из главных проблем является состояние площадки перед центральным входом технических помещений – бассейна. Городские власти обещают сохранить при реконструкции исторический облик комплекса. К этому часу все. С вами была Диана Дышаналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
2: Газ, газ, газ, газ, газ!
3: Выбирай «Экогаз» в сети АЗС «Бишкек Петролиум». При заправке от 30 литров с использованием мобильного приложения и оплатой на кассе кэшбэк 5% вместо стандартного 1%. Заправляйтесь выгодно и получайте максимум от каждой поездки.
2: Газ, газ, газ, газ, газ!
0: Реклама.
4: Жарнама.
5: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
6: Мото сүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошот KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашыл, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдын ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошот KJ Instagram баракчасына жазылып, 10 000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда.

0: Ава Вифру тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан дамту, 100% сапаттуу. Ишенимдү, сапаттуу боёк издеп жатасыз ба? Декор идея сизге туура чечим сунуштайт. Олстай интерьердик боёгу 10,000 жолу жуулса да өңүн жоготпойт. Өз сапатын сактайт. Мындан тышкары, идеалдуу түсүңүздү тандап алышыңыз үчүн акысыз сыноо үлгүлөрү берилет. Биздин даректер: Бишкек шаары, АЮ Гранд А128, Токтон Алиев көчөсү 104/8, Ош шаары, Таатан соода борбору. Телефон 0705-98-88-87. Немис трактору қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындын эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторын тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуу улок жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз. Көбүрөөк акча тапкан келеби? Анда Жол таксопаркына кошул. Яндекс такси расмий өнүктүшү айдоочуларды чакырат. Комиссия болгону 2%. Тез башта. Бүгүн эле линияга чык. Колдоо суткасына 24 саат. Жумасына 7 күн. Дагы да бонус бар. Май алмаштырууга 10% арзандатуу жана кубаттуу станцияларына 10% жеңилдик. Ак Жол таксопаркы. Туруктуу кирешеге жол. Азыр эле кошул. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Бишкек, 17 мая. На сцене Джаштык Арена. Неповторимая Анна Асти. Ее хиты звучат повсюду. По барам. Феникс. Царица. Мощный звук. Яркое шоу. И атмосфера, которую невозможно забыть. Это будет вечер, который ты точно захочешь пережить снова. Успей купить билеты на сайте iticket.kg. Количество мест ограничено. 17 мая. Бишкек. Джаштык Арена. Анна Асти. Не пропусти. Главное событие этой весны.
2: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
3: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир! Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706-99-88-89.
4: Поклонники Додо Пиццы, ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня Додо Пицца совместно с компанией Coca-Cola разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
5: Новый жилой комплекс от строительной компании «Авангард Стиль» Москва-Сити. Это роскошные квартиры премиум-класса, окруженные 2 гектарами собственной парковой зоны в экологически чистом районе в южной части столицы. Москва-Сити. Ваш мир. Ваш стиль. Ваш дом. 997-007-007.
6: Деятельность лицензирована.
7: Реклама на Авторадио. 0777-118-118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 13 мая, по всей республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 21 градус. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 25 градусов. В Иссык-Кульской области также ясно, днем плюс 16, в Нарыне сегодня днем плюс 17 градусов. В столице также без осадков, и днем температура воздуха поднимется до 21 градуса. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А+» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
3: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес. Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева. Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
4: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
5: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
6: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
7: Как доставить груз на строительную площадку?
8: Тебе поможет Чагылган.
7: А отгрузить урожай?
8: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
9: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
10: Деятельность лицензирована.
11: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Диана Дышаналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Дополнительная регистрация на общереспубликанское тестирование будет проводиться 16 и 20 мая. Об этом сообщает Центр оценки в образовании и методов обучения. Подробности о месте регистрации необходимо узнавать у представителей школ или в районных и городских отделах образования. ОРТ пройдет с 16 по 23 мая. Для допуска к тесту абитуриенты старше 16 лет обязаны иметь при себе оригинал паспорта. Электронные документы, предъявленные через приложение Тундук, не принимаются, так как во время тестирования запрещено иметь при себе мобильные телефоны. В Иссык-Кульской области устанавливают новые электрозарядные станции. Как сообщает Минэнерго, сейчас в селе Бакамбаево проводятся земляные работы для запуска трех объектов. Также специалисты завершают оформление разрешительных документов для дальнейшего расширения сети по всему региону. В рамках проекта станции появятся в Балыкчем, Кызылсу, Тюпе, Караколи, Чулпанате и Бостери. В прошлом году 10 электрозарядных станций были установлены в Бишкеке, на территории Кеминского района и в городе Каракуль. Дворец спорта имени Кожамкулов в Бишкеке закрыли на ремонт. Когда он откроется, пока неизвестно. Теперь здание официально принадлежит городу, и скоро здесь начнут масштабную реконструкцию. Спортивный комплекс планируют превратить в современный центр, который станет полноценным дополнением к новой Джаштык-арене. По словам специалистов, здание давно нуждается в серьезном обновлении. Одной из главных проблем является состояние площадки перед центральным входом технических помещений – бассейна. Городские власти обещают сохранить при реконструкции исторический облик комплекса. К этому часу все. С вами была Диана Дышаналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
2: Газ, газ, газ, газ, газ! Выбирай «Экогаз» в сети АЗС «Бишкек Петролиум». При заправке от 30 литров с использованием мобильного приложения и оплатой на кассе кэшбэк 5% вместо стандартного 1%. Заправляйтесь выгодно и получайте максимум от каждой поездки. Газ, газ, газ, газ, газ!
0: Реклама.
3: Жарнама.
4: Балаңыздың ақылы есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен күлдір күтет. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қомус, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Гүніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді үш ойру жана тәжірибе алу мұғалімдер. Саат 8-ден 18:00-ге чейін. IT Nest. Ыңғайлы тарифті таңдаңыз. Ахунбаев Бақаев. Жаңы филиал Медеров Элибаев. Аламиден бірден тұрақ жай іздеп жатасыз ба? Тоқтай тұрыңыз. Сіз аны таптыңыз. Level құрылыш компаниясынан Аламиден One. Бұл сіздің сүйікті районыңыздағы заманбап, бизнес-класстағы үй. Территорияның 70% сіздің ыңғайлылығыңыз үшін берілген. Чоңғоро, барбекю аймақтары, воркаут аянчалары, жана балдар үшін қауіпсіз мекендік. Бұл жерде барына орын жетеді. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган. Додо пиццанын күйөрмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн белектер күтөт. 5 майдан 30 июнга чейин Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70 ашык белек тартуулайт. Sony PlayStation оюн приставкалары, Yandex Station акылдуу колонкалары, робот жансоргучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн белектер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекит KG сайтында.
5: Авангард стилден Москва Сити жаңы турак жай комплекси. Бул премиум класстагы люкс батирлер. Экологиялык таза аймакта, шаардын түштүк бөлүгүндө жайгашкан жана 2 гектар жеке сейил багы менен курчалган. Москва Сити. Сиздин дүйнөңүз, сиздин стилиңиз, сиздин үйүңүз. Баланш үчүн 221-007-009. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
7: Деятельность лицензирована.
8: Университет. Это серьезно? Мы докажем, что это еще весело и очень интересно. 14 мая Кыргызско-Российский Славянский университет приглашает на ночь в универе. С 18 до 22 часов ты сможешь узнать о поступлении и профессиях будущего, принять участие в мастер-классах, интерактивах, посмотреть концерт и даже выиграть электросамокат. Приходи с друзьями и родителями. Открой свой университет уже сегодня.
9: Почему родители выбирают Сапат?
0: САПАТ – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. САПАТ – надежный старт в будущее вашего ребенка.
3: Деятельность лицензирована.
7: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Motoshop KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
9: Яко, да. Стильная, да. Красивая, да. Счастливая, однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ив Роше Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ив Роше, вдохновляй, сияй, выбирай лучшее.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 13 мая, по всей республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 21 градус. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 25 градусов. В Иссык-Кульской области также ясно, днем плюс 16, в Нарыне сегодня днем плюс 17 градусов. В столице также без осадков, и днем температура воздуха поднимется до 21 градуса. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупносчетовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
3: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир! Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.
4: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
5: Ищите краску, которая не подведет? Декор-идея знает решение. Интерьерная краска «Ольста» моется до 10 тысяч раз и сохраняет цвет. Бонусом вы получаете бесплатные пробники, чтобы выбрать свой идеальный оттенок. Наши адреса: Бишкек, Аю Гранд А128 и Токтоналиева 104/8. Ош в ТЦ Таатан. Телефон 0705-98-88-87.
6: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
7: Деятельность лицензирована.
8: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
9: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин 1 от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зона барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин 1 сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
10: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Акжол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Акжол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11.

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Диана Дуйшаналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Часть Бишкека останется без газа на несколько дней. Об этом сообщает «Бишкекгаз». По данным службы, голубого топлива не будет в районах, ограниченных улицами Гаражной, проспектом Джубекджулу, Калинина, Салиевой с 13 по 20 мая. А Лермонтова, Победы, Калинина и Ленина с 13 по 14 мая. Газовая служба «Бишкекгаз» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии. Работы ведутся с целью надежного и безопасного газоснабжения. В Кыргызстане ограничили езду на мотоциклах по пляжам и пастбищам. Постановление принято для защиты экосистем, предотвращения деградации природных ландшафтов и снижения негативного воздействия на парк-пляжные территории. Согласно документу, въезд и передвижение мототранспорт ограничат на особо охраняемых природных территориях, в пределах парк-пляжных зон и на пастбищах. Кроме того, ограничения не коснутся местных жителей, использующих для хозяйственных нужд электрический мототранспорт мощностью не более 4 киловатт. Минприрода поручена организовать разъяснительную работу среди населения и туристических операторов, а также контролировать соблюдение нового режима. С 13 по 20 мая в Бишкеке можно бесплатно проверить здоровье сердца. В рамках акции «Здоровое сердце. Пройди чекап» в торговых центрах и на рынках будут работать врачи. По сообщению пресс-службы Минздрава, все желающие смогут измерить давление, узнать уровень сахара и холестерина, а также получить консультацию кардиолога. Акция поможет вовремя выявить риски и напомнить о важности заботы о сердце. Пункты проведения акции: торговый центр «Вэфа», «Бишкек-парк», «Дордой-Пла» и рынок Ортусай. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшаналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
2: Газ, газ, газ, газ, газ!
3: Выбирай «Экогаз» в сети АЗС «Бишкек Петролиум». При заправке от 30 литров с использованием мобильного приложения и оплатой на кассе кэшбэк 5% вместо стандартного 1%. Заправляйтесь выгодно и получайте максимум от каждой поездки.
2: Газ, газ, газ, газ, газ!
0: Реклама.
4: Дернома.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Эти трубы нам муж купил. Эту краску нам муж купил. Арматуру и профнастил. Муж сегодня в стройдвор ходил.
4: Все для стройки и ремонта в сети магазинов «Стройдвор». Все подробности по телефону 0508-1599-77. Сайт www.stroydvor.kg.
5: Бишкек, 28 мая, Джаштык-арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт, это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00, Джаштык-арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи». Кыргызский Драмет сообщает, что завтра, 14 мая, по всей республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха поднимется до 22 градусов, ночью опустится до 10. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 27 градусов, ночью понизится до 13. В Иссык-Кульской области днем плюс 16, ночью плюс 5. В Нарыне также солнечно, днем плюс 18 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 6. В столице завтра без осадков, днем ожидается плюс 22 градуса тепла. Тепла, а ночь составит плюс 10. Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи».
2: Вы строите? «Барсо» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барсо», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама. Бишкек, 17 мая. На сцене Джаштык-арена. Неповторимая Анна Асти. Ее хиты звучат повсюду. По барам. Феникс. Царица. Мощный звук. Яркое шоу. И атмосфера, которую невозможно забыть. Это будет вечер, который ты точно захочешь пережить снова. Успей купить билеты на сайте iticket.kg. Количество мест ограничено. 17 мая. Бишкек. Джаштык-арена. Анна Асти. Не пропусти. Главное событие этой весны.
3: Так, что у нас здесь?
4: Аккуратно, можно обжечься.
3: Ой, это горячая акция от «Апром.кг». Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в «Апром.кг». Бишкек, профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
5: Если у совершенства есть имя, то это «Fast Step». Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
6: Откройте для себя мир легендарного бренда Morris Garage у официального дистрибьютора MG Motor.
7: Это уникальный автомобиль с характером и своим стилем, создан для тех, кто ценит индивидуальность и динамику.
6: Приобретайте абсолютно новый автомобиль без пробега с гарантией 5 лет и полной поддержкой производителя.
7: Почувствуйте уверенность за рулем уже сегодня. Звоните прямо сейчас 0-888-900-900. Анкара-1/12.
8: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек». Четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
9: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
10: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
11: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники, надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559-006-730.
0: Реклама на Авторадио
12: 0-777-118-118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Диана Дуйшаналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Часть Бишкека останется без газа на несколько дней. Об этом сообщает «Бишкекгаз». По данным службы, голубого топлива не будет в районах, ограниченных улицами Гаражной, проспектом Джубекджулу, Калинина, Салиевой с 13 по 20 мая. А Лермонтова, Победы, Калинина и Ленина с 13 по 14 мая. Газовая служба «Бишкекгаз» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии. Работы ведутся с целью надежного и безопасного газоснабжения. В Кыргызстане ограничили езду на мотоциклах по пляжам и пастбищам. Постановление принято для защиты экосистем, предотвращения деградации природных ландшафтов и снижения негативного воздействия на парк-пляжные территории. Согласно документу, въезд и передвижение мототранспорт ограничат на особо охраняемых природных территориях, в пределах парк-пляжных зон и на пастбищах. Кроме того, ограничения не коснутся местных жителей, использующих для хозяйственных нужд электрический мототранспорт мощностью не более 4 киловатт. Минприроды поручено организовать разъяснительную работу среди населения и туристических операторов, а также контролировать соблюдение нового режима. С 13 по 20 мая в Бишкеке можно бесплатно проверить здоровье сердца. В рамках акции «Здоровое сердце. Пройди чекап» в торговых центрах и на рынках будут работать врачи. По сообщению пресс-службы Минздрава, все желающие смогут измерить давление, узнать уровень сахара и холестерина, а также получить консультацию кардиолога. Акция поможет вовремя выявить риски и напомнить о важности заботы о сердце. Пункты проведения акции – торговый центр «Вэфа», «Бишкек-парк», «Дордуй-Пла» и рынок Ортусай. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшаналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
2: Газ, газ, газ, газ, газ!
3: Выбирай «Экогаз» в сети АЗС «Бишкек Петролиум». При заправке от 30 литров с использованием мобильного приложения и оплатой на кассе кэшбэк 5% вместо стандартного 1%. Заправляйтесь выгодно и получайте максимум от каждой поездки.
2: Газ, газ, газ!
0: Реклама.
4: Жарнама.
5: Авария болуп туру. Кап, жаман болгон экен.
6: Бул жөн гана кино эмес. Бул чындык менен системанын кагылышы. Чыныгы окуяларга негизделген. Журналист Улан Негизбаевдин жаркын элесине арналган тасма. Мафия. Миллион доризи. 23 апрелден баштап бардык кинотеатрларда.
7: Асхан, биз жеңебиз.
8: Балаңыздын акыл эсине салым кошуңуз. IT Nest. IT багытындагы заманбап мектептерде балаңызды төмөнкүлөр күтөт. Математика, информатика жана англис тили тереңдетилип окутулат. Робототехника, комус, IT жана шахмат, тэквондо, вокал жана хореография. Күнүнө 4 маалда мактануу. Өзгөчө 3 тилди үйрөө жана тажрыйбалуу мугалимдер. Саат 8:00-18:00 чейин. IT Nest. Ыңгайлуу даректи тандаңыз. Ахунбаев Бакаев, жаңы филиал Медеров Элибаев.
9: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова, бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
10: Тагдырдын татаал жолунда сыноолор бүтпөйт экен.
11: Айтышат, бул жакта кызыл көйнөк кийген кыз көрүнөт деп. Түнкүсүн жолдо машиналарды токтотот эмиш. Анан ким токтосо же ким жолунуп калса,
12: эмне болот экен?
10: Кызыл көйнөк, кырсыкпы же кылымдык арманбы? 30 апрелден баштап бардык кинотеатрларда. Кызыл көйнөк 2, чындыктын экинчи жүзү. Көкүрүп жибербеңиз.
13: Хочешь приобрести качественные шины и диски для своего автомобиля, но не знаешь, к кому обратиться? Приезжай к нам! Команда Racing Wheels подберет, примерит и установит самые подходящие по параметрам и дизайну диски и шины для твоего любимого автомобиля. Твое удовольствие от вождения начинается вместе с командой Racing Wheels. Ждем тебя по адресу: город Бишкек, улица Шабдан Батыра, 2/10. Телефон 0508-999-911. Обнови свой стиль вместе с Racing Wheels.
3: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-Фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин. Экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргызский гидромет сообщает, что завтра, 14 мая, по всей республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха поднимется до 22 градусов, ночью опустится до 10. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 27 градусов, ночью понизится до 13. В Иссык-Кульской области днем плюс 16, ночью плюс 5. В Нарыне также солнечно, днем плюс 18 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 6. В столице завтра без осадков, днем ожидается плюс 22 градуса тепла. Тепла, а ночь составит плюс 10. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупносчетовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Представь себе будущее, в котором ты наслаждаешься комфортом бесшумного автомобиля и не тратишь деньги на топливо. Это будущее уже здесь. Стильные электромобили от Электроавто KG. Максимум комфорта, минимум расходов. Заряжайся дома и езди без выхлопов. Узнай о специальных условиях и ограниченных предложениях в Электроавто KG. Звони 055-312-3883.
4: После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
2: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
3: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.

0: Абсолютно новые автомобили с гарантией 5 лет от официального дистрибьютора MG Motor Kyrgyzstan. Хочешь прокатиться на легенде? Записывайся на бесплатный тест-драйв 0888 900 900.
1: В каждом

0: Боцман. Больше, чем чай.
1: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love, That's My Name, Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Диана Дюшаналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Часть Бишкека останется без газа на несколько дней. Об этом сообщает «Бишкекгаз». По данным службы, голубого топлива не будет в районах, ограниченных улицами Гаражной, проспектом Джубекджулу, Калинина, Салиевой с 13 по 20 мая. А Лермонтова, Победы, Калинина и Ленина с 13 по 14 мая. Газовая служба «Бишкекгаз» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии. Работы ведутся с целью надежного и безопасного газоснабжения. В Кыргызстане ограничили езду на мотоциклах по пляжам и пастбищам. Постановление принято для защиты экосистем, предотвращения деградации природных ландшафтов и снижения негативного воздействия на парк-пляжные территории. Согласно документу, въезд и передвижение мототранспорт ограничат на особо охраняемых природных территориях, в пределах парк-пляжных зон и на пастбищах. Кроме того, ограничения не коснутся местных жителей, использующих для хозяйственных нужд электрический мототранспорт мощностью не более 4 киловатт. Минприрода поручена организовать разъяснительную работу среди населения и туристических операторов, а также контролировать соблюдение нового режима. С 13 по 20 мая в Бишкеке можно бесплатно проверить здоровье сердца. В рамках акции «Здоровое сердце» пройти чекап в торговых центрах и на рынках будут работать врачи. По сообщению пресс-службы Минздрава, все желающие смогут измерить давление, узнать уровень сахара и холестерина, а также получить консультацию кардиолога. Акция поможет вовремя выявить риски и напомнить о важности заботы о сердце. Пункты проведения акции: торговый центр «Вэфа», «Бишкек-парк», «Дордой-Пла» и рынок Ортусай. К этому часу все. С вами была Диана Дюшналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
2: Газ, газ, газ, газ, газ!
3: Выбирай «Экогаз» в сети АЗС «Бишкек Петролиум». При заправке от 30 литров с использованием мобильного приложения и оплатой на кассе кэшбэк 5% вместо стандартного 1%. Заправляйтесь выгодно и получайте максимум от каждой поездки.
2: Газ, газ, газ, газ, газ!
0: Реклама.
4: Жарнама.
5: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
6: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүкташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлүү, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыс жардамчың. Чал. 0550-08-88-81.
7: Европадагы жашоону кыялдануунун кереги жок. Европа эми бул жерде. Авангард стиль компаниясынан премиум класстагы Европа турак жай комплекси сизге европалык жашоо стандарттарын сунуштайт. Панорамалык көрүнүштөрү бар 7 заманбап блок, 4 балдар аянтчасы жана 400 унаага ылайыкталган 2 деңгээлдүү унаа токтотуучу жай. Өз шаарыңыздан чыкпай эле Европадагыдай жашаңыз. Байланыш телефону 221-007-009. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Жаркылдаганбы? Ооба. Стилдүүбү? Ооба. Сулуубу? Ооба. Бактылуубу? Албетте. Бул үчүн керектүүнүн баары Yves Rocher Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50% чейинки арзандатуу. Yves Rocher. Суктандыр. Жаркылда. Эң мыктысын танда.
0: Бишкек, 17 мая. На сцене Джаштык-арена. Неповторимая Анна Асти. Ее хиты звучат повсюду. По барам «Феникс», «Царица». Мощный звук, яркое шоу и атмосфера, которую невозможно забыть. Это будет вечер, который ты точно захочешь пережить снова. Успей купить билеты на сайте iticket.kg. Количество мест ограничено. 17 мая. Бишкек. Джаштык-арена. Анна Асти. Не пропусти главное событие этой весны.

0: Джетур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706-700-900.
2: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет. Первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргызский Драмет сообщает, что завтра, 14 мая, по всей республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха поднимется до 22 градусов, ночью опустится до 10. В Орско-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 27 градусов, ночью понизится до 13. В Высокорской области днем плюс 16, ночью плюс 5. На Рыне также солнечно, днем плюс 18 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 6. В столице завтра без осадков, днем ожидается плюс 22 градуса тепла, а ночь составит плюс 10. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» — сила в надежности.
0: Реклама.

0: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
1: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
2: Мама, это Эль-Азык?
1: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
3: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
1: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
4: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
5: Деятельность лицензирована.
6: Поклонники Додо Пиццы, ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня Додо Пицца совместно с компанией Coca-Cola разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
7: Эти трубы нам муж купил, эту краску нам муж купил, арматуру и проф носил, муж сегодня в стройдвор ходил.
8: Все для стройки и ремонта в сети магазинов «Стройдвор». Все подробности по телефону 0508-1599-77. Сайт www.stroydvor.kg.
9: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
5: Деятельность лицензирована.
10: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Диана Дюшаналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Часть Бишкека останется без газа на несколько дней. Об этом сообщает «Бишкекгаз». По данным службы, голубого топлива не будет в районах, ограниченных улицами Гаражной, проспектом Джубекджулу, Калинина, Салиевой с 13 по 20 мая. А Лермонтова, Победы, Калинина и Ленина с 13 по 14 мая. Газовая служба «Бишкекгаз» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии. Работы ведутся с целью надежного и безопасного газоснабжения. В Кыргызстане ограничили езду на мотоциклах по пляжам и пастбищам. Постановление принято для защиты экосистем, предотвращения деградации природных ландшафтов и снижения негативного воздействия на парк-пляжные территории. Согласно документу, въезд и передвижение мототранспорт ограничат на особо охраняемых природных территориях, в пределах парк-пляжных зон и на пастбищах. Кроме того, ограничения не коснутся местных жителей, использующих для хозяйственных нужд электрический мототранспорт мощностью не более 4 киловатт. Минприроды поручено организовать разъяснительную работу среди населения и туристических операторов, а также контролировать соблюдение нового режима. С 13 по 20 мая в Бишкеке можно бесплатно проверить здоровье сердца. В рамках акции «Здоровое сердце» пройти чекап в торговых центрах и на рынках будут работать врачи. По сообщению пресс-службы Минздрава, все желающие смогут измерить давление, узнать уровень сахара и холестерина, а также получить консультацию кардиолога. Акция поможет вовремя выявить риски и напомнить о важности заботы о сердце. Пункты проведения акции: торговый центр «Вэфа», «Бишкек-парк», «Дордой-Пла» и рынок Ортусай. К этому часу все. С вами была Диана Дюшналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
2: Газ, газ, газ, газ, газ!
3: Выбирай «Экогаз» в сети АЗС «Бишкек Петролиум». При заправке от 30 литров с использованием мобильного приложения и оплатой на кассе кэшбэк 5% вместо стандартного 1%. Заправляйтесь выгодно и получайте максимум от каждой поездки.
2: Газ, газ, газ, газ, газ!
3: Реклама.
4: Жарнама.
5: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар. Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулуктуу айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргызский Драмет сообщает, что завтра, 14 мая, по всей республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха поднимется до 22 градусов, ночью опустится до 10. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 27 градусов, ночью понизится до 13. В Иссык-Кульской области днем плюс 16, ночью плюс 5. В Нарыне также солнечно, днем плюс 18 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 6. В столице завтра без осадков. Днем ожидается плюс 22 градуса тепла, а ночью составит плюс 10. Генеральный спонсор выпуска – «Барс Окейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Реклама.
2: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
3: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
4: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
5: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0-998-909-909.
6: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
8: Поклонники «Додо Пиццы», ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня «Додо Пицца» совместно с компанией «Кока-Кола» разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
9: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
10: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в M-Bank. Каждый тысячный родитель получает один из этих призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия НБКР номер 014.
11: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» — это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
12: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: Кыргызстанда эмне кеп?
1: Аймактарга сапаралалы, эмне кеп? Рубрикабыз тарталды. Достор, келиңиздер, жагымдуу маалыматтар менен бөлүшөлү анда.
2: Кыргызстанда болуп жаткан негизги жаңылыктар менен тааныштырууга даярбыз. Бүгүн көрсө биз Ош шаарына сапаралап кенбиз. Ош шаарында Барпалыкулов атындагы мектепте 1200 орундук кошумча корпус курулуп жаткан экен. Долбоор мамлекеттик бюджеттин эсебинен каржыланып, аймактагы мектептердеги орун тартыштыгын жоюуга багытталган. Ал эми жаңы имарат 4 кабаттуу, 5 блоктон турат жана жалпы аянты 13 000 чарчы метрден ашат. Анда заманбап окуу класстары, лабораториялар, китепкана, ашкана, жыйындар залы жана спорт зал дагы каралган. Учурда курулуш иштери тынымсыз жүрүп, 2 нөмөт менен ондогон жумушчулар эмгектенүүдө экен.
1: Азыр Асман компаниясы менен Нарынды көздөй учалы, Оштон түзүлө. Ал эми Нарын облусунда жаңы ишкана ачылтыр. Теңиртоо экспорт компаниясы койдун жүнүн, топоздун тывытын жана башка чийкизаттарды кабыл алып, экспортко жөнөтөт экен. Ишкана жүндү жана тывытты белгиленген баада сатып алып, анан жергиликтүү малчылар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзгөн экен. Бул эми чыныгы баягы сүйүндүрүлүк маалымат, туурабы?
2: Ооба.
1: Кандай жакшы, соңку учурларда ушундай биздин мекендештерибиз өзүнүн ишин баштап, аны менен алектенип, ал аркасында нан таап дегендей сонун мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп аракет кылганы бизди кубандырат чындыгында.
2: Ал эми сиз эгерде Ош шаарында болсоңуз, анда 102.2 жыштыгынан бизди тыңдай аласыз, Нарында 105.5 жыштыгы кызматта. Онлайн аркылуу дүйнөнүн бул бурчунан угууну кааласаңыз, анда Авторадио Чекит KG сайтына башпаңыз, же болбосо Азия FM Чекит KG дагы сиздердин кызматыңыздарда.
1: СМС каттарды узатыңыз, алдыда ойнуңуз, андан сырткары салам кат рубрикасы саатыбыздын соңунда сизден келген салам каттарды өз эгине жеткиренге биз даярбыз.
2: Андан сиз тарапта эмнеге бул тууралуу дагы кабарлап койсоңуз болот. 0708-90-10-78 бул биздин WhatsApp номер.
0: Эмнеге? Эмнеге? Бөлүшүңүз. Авторадио. Новости.
3: Здравствуйте, в студии Диана Дуйшаналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Часть Бишкека останется без газа на несколько дней. Об этом сообщает «Бишкекгаз». По данным службы, голубого топлива не будет в районах, ограниченных улицами Гаражной, проспектом Джубекджулу, Калинина, Салиевой с 13 по 20 мая, а Лермонтова, Победы, Калинина и Ленина с 13 по 14 мая. Газовая служба «Бишкекгаз» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит об абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии. Работы ведутся с целью надежного и безопасного газоснабжения. В Кыргызстане ограничили езду на мотоциклах по пляжам и пастбищам. Постановление принято для защиты экосистем, предотвращения деградации природных ландшафтов и снижения негативного воздействия на парк-пляжные территории. Согласно документу, въезд и передвижение мототранспорт ограничат на особо охраняемых природных территориях, в пределах парк-пляжных зон и на пастбищах. Кроме того, ограничения не коснутся местных жителей, использующих для хозяйственных нужд электрический мототранспорт мощностью не более 4 киловатт. Минприрода поручена организовать разъяснительную работу среди населения и туристических операторов, а также контролировать соблюдение нового режима. С 13 по 20 мая в Бишкеке можно бесплатно проверить здоровье сердца. В рамках акции «Здоровое сердце. Пройди чекап» в торговых центрах и на рынках будут работать врачи. По сообщению пресс-службы Минздрава, все желающие смогут измерить давление, узнать уровень сахара и холестерина, а также получить консультацию кардиолога. Акция поможет вовремя выявить риски и напомнить о важности заботы о сердце. Пункты проведения акции – торговый центр «Вэфа», «Бишкек-парк», «Дордой-План», «Лаза» и рынок «Ортусай». К этому часу все. С вами была Диана Дуйшаналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
4: Газ, газ, газ, газ, газ.
5: Выбирай «Экогаз» в сети АЗС «Бишкек Петролиум». При заправке от 30 литров с использованием мобильного приложения и оплатой на кассе кэшбэк 5% вместо стандартного 1%. Заправляйтесь выгодно и получайте максимум от каждой поездки.
4: Газ, газ, газ, газ, газ, газ.
5: Реклама.
6: Жарнама.

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи». Кыргызский Драмет сообщает, что завтра, 14 мая, по всей республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха поднимется до 22 градусов, ночью опустится до 10. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 27 градусов, ночью понизится до 13. В Иссык-Кульской области днем плюс 16, ночью плюс 5. В Нарыне также солнечно, днем плюс 18 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 6. В столице завтра без осадков, днем ожидается плюс 22 градуса тепла. Тепла, а ночь составит плюс 10. Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи».
2: Вы строите? «Барсо» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барсо», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
4: Клиника Ратинова сообщает. Мы открыли 8-й филиал в Бишкеке. Улица Ибраимова, 103. Бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах. Профессионально и без операций. Клиника Ратинова. 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0555-117-337.
5: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
6: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: и вкусно, 100% качественно.
1: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
2: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
1: Как же мне хорошо спалось.
2: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
3: Деятельность лицензирована.
4: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
5: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
6: Твое лето начинается сейчас. Ты готов к своей форме? Pulse Fitness представляет эксклюзивную и уникальную летнюю карту. Покупай 2 месяца и один получи в подарок. Комфорт, результат и энергия в каждом тренировочном дне. Сделай шаг к лучшей версии себя. Звони 0550-49-59-59. Pulse Fitness. Твой ритм. Твое здоровье.
7: Нуран Парк. Жилой комплекс от строительной компании Нуран, расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов. Все для комфортной жизни семьи. Срок завершения 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк. Дом для семьи.
8: Деятельность лицензирована.
9: Как доставить груз на строительную площадку?
10: Тебе поможет Чагылган.
9: Отгрузить урожай?
10: Я же говорю, Чагылган поможет.
11: Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995 802 888.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Диана Дуйшаналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Часть Бишкека останется без газа на несколько дней. Об этом сообщает «Бишкекгаз». По данным службы, голубого топлива не будет в районах, ограниченных улицами Гаражной, проспектом Джубекджулу, Калинина, Салиевой с 13 по 20 мая, а Лермонтова, Победы, Калинина и Ленина с 13 по 14 мая. Газовая служба «Бишкекгаз» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит об абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии. Работы ведутся с целью надежного и безопасного газоснабжения. В Кыргызстане ограничили езду на мотоциклах по пляжам и пастбищам. Постановление принято для защиты экосистем, предотвращения деградации природных ландшафтов и снижения негативного воздействия на парк-пляжные территории. Согласно документу, въезд и передвижение мототранспорт ограничат на особо охраняемых природных территориях, в пределах парк-пляжных зон и на пастбищах. Кроме того, ограничения не коснутся местных жителей, использующих для хозяйственных нужд электрический мототранспорт мощностью не более 4 кВт. Минприрода поручена организовать разъяснительную работу среди населения и туристических операторов, а также контролировать соблюдение нового режима. С 13 по 20 мая в Бишкеке можно бесплатно проверить здоровье сердца. В рамках акции «Здоровое сердце. Пройди чекап» в торговых центрах и на рынках будут работать врачи. По сообщению пресс-службы Минздрава, все желающие смогут измерить давление, узнать уровень сахара и холестерина, а также получить консультацию кардиолога. Акция поможет вовремя выявить риски и напомнить о важности заботы о сердце. Пункты проведения акции: торговый центр «Вэфа», «Бишкек-парк», «Дордой-План» и рынок Ортусай. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшаналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
2: Газ, газ, газ, газ, газ!
0: Выбирай «Экогаз» в сети АЗС «Бишкек Петролиум». При заправке от 30 литров с использованием мобильного приложения и оплатой на кассе кэшбэк 5% вместо стандартного 1%. Заправляйтесь выгодно и получайте максимум от каждой поездки.
2: Газ, газ, газ, газ, газ, газ!
0: Реклама.
3: Жарнама.
4: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнол Релакс Гель.

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Университет. Это серьезно? Мы докажем, что это еще весело и очень интересно. 14 мая Кыргызско-Российский Славянский университет приглашает на ночь в универе. С 18 до 22 часов ты сможешь узнать о поступлении и профессиях будущего, принять участие в мастер-классах, интерактивах, посмотреть концерт и даже выиграть электросамокат. Приходи с друзьями и родителями. Открой свой университет уже сегодня.

0: узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706-99-88-89.
3: Поклонники «Додо Пиццы», ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня «Додо Пицца» совместно с компанией «Кока-Кола» разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
4: «Оптика Корек» — это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. «Оптика Корек» — это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская, 129 и 4 микрорайон, 46.
5: Новый жилой комплекс от строительной компании «Авангард Стиль» Москва-Сити. Это роскошные квартиры премиум-класса, окруженные 2 гектарами собственной парковой зоны в экологически чистом районе в южной части столицы. Москва-Сити. Ваш мир, ваш стиль, ваш дом. 997-007-007.
6: Деятельность лицензирована.
7: Бишкек, 28 мая. Джаштык-Арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт. Это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18.00. Джаштык-Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызский Драмет сообщает, что завтра, 14 мая, по всей республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха поднимется до 22 градусов, ночью опустится до 10. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 27 градусов, ночью понизится до 13. В Высокорской области днем плюс 16, ночью плюс 5. В Нарыне также солнечно, днем плюс 18 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 6. В столице завтра без осадков, днем ожидается плюс 22 градуса тепла, а ночью составит плюс 10. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама. Бишкек, 17 мая, на сцене Джаштык-арена. Неповторимая Анна Асти. Ее хиты звучат повсюду. По барам «Феникс», «Царица». Мощный звук, яркое шоу и атмосфера, которую невозможно забыть. Это будет вечер, который ты точно захочешь пережить снова. Успей купить билеты на сайте iticket.kg. Количество мест ограничено. 17 мая, Бишкек, Джаштык-арена, Анна Асти. Не пропусти главное событие этой весны. Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес: Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
3: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: Клиника Ратинова сообщает. Мы открыли 8-й филиал в Бишкеке. Улица Ибраимова, 103. Бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах. Профессионально и без операций. Клиника Ратинова. 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0555-117-337.
5: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
6: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
7: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
8: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
9: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
10: Деятельность лицензирована.

0: плачет ты уже.
1: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Диана Дуйшаналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Часть Бишкека останется без газа на несколько дней. Об этом сообщает «Бишкекгаз». По данным службы, голубого топлива не будет в районах, ограниченных улицами Гаражной, проспектом Джубекджулу, Калинина, Салиевой с 13 по 20 мая. А Лермонтова, Победы, Калинина и Ленина с 13 по 14 мая. Газовая служба «Бишкекгаз» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии. Работы ведутся с целью надежного и безопасного газоснабжения. В Кыргызстане ограничили езду на мотоциклах по пляжам и пастбищам. Постановление принято для защиты экосистем, предотвращения деградации природных ландшафтов и снижения негативного воздействия на парк-пляжные территории. Согласно документу, въезд и передвижение мототранспорт ограничат на особо охраняемых природных территориях, в пределах парк-пляжных зон и на пастбищах. Кроме того, ограничения не коснутся местных жителей, использующих для хозяйственных нужд электрический мототранспорт мощностью не более 4 киловатт. Минприроды поручено организовать разъяснительную работу среди населения и туристических операторов, а также контролировать соблюдение нового режима. С 13 по 20 мая в Бишкеке можно бесплатно проверить здоровье сердца. В рамках акции «Здоровое сердце. Пройди чекап» в торговых центрах и на рынках будут работать врачи. По сообщению пресс-службы Минздрава, все желающие смогут измерить давление, узнать уровень сахара и холестерина, а также получить консультацию кардиолога. Акция поможет вовремя выявить риски и напомнить о важности заботы о сердце. Пункты проведения акции – торговый центр «Вэфа», «Бишкек-парк», «Дордуй-Пла» и рынок Ортусай. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшаналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
3: Газ, газ, газ, газ, газ!
1: Выбирай «Экогаз» в сети АЗС «Бишкек Петролиум». При заправке от 30 литров с использованием мобильного приложения и оплатой на кассе кэшбэк 5% вместо стандартного 1%. Заправляйтесь выгодно и получайте максимум от каждой поездки.
3: Газ, газ, газ, газ, газ, газ!
1: Реклама.
4: Жарнама.
5: Балаңызды нақылесіне салым қошымыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көлір күтет. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қолмыз, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Гүніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді өч өйрі жана тәжіріп алу мұғалімдер. Саат 8-ден 18.00 көчейін. IT Nest. Ыңғайлы таректі таңдаңыз. Ахунбаев Бақаев. Жаңы филиал Медеров Элибаев. Додо пиццаның бұйырмандары үшін қуанышты оқалар. Сіздерді көптеген беректер күтет. 5-ші майдан 30-шы июньға чейін Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен бергелікте. Акциялық азықтарға бұйыртма бергендерге 70-ден ашық берек тартылайд. Sony PlayStation ойын приставкалары, Yandex Station ақылды колонкалары, робот жансорғыштар, велосипедтер және башқа көптеген беректер. Бұйыртма берді ұтып ал. Акция туралы толық мағлұмат Додо пицца чекит.кг сайтында.
6: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак, собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
7: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
8: Деятельность лицензирована.
9: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
10: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии Deutz Farr с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. FarmLead – это комфорт и мощь. Только в AgroTrack. Четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в AgroTrack 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
0: Ищете краску, которая не подведет? Декорадея знает решение. Интерьерная краска Ольста моется до 10 тысяч раз и сохраняет цвет. Бонусом вы получаете бесплатные пробники, чтобы выбрать свой идеальный оттенок. Наши адреса: Бишкек, Аюгранд А128 и Токтоналиева 104/8. Ош в ТЦ Таатан. Телефон 0705-98-88-87.
4: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Акжол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Акжол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11.
8: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргызский Драмет сообщает, что завтра, 14 мая, по всей республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха поднимется до 22 градусов, ночью опустится до 10. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплит до 27 градусов, ночью понизится до 13. В Высокорской области днем плюс 16, ночью плюс 5. В Нарыне также солнечно, днем плюс 18 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 6. В столице завтра без осадков, днем ожидается плюс 22 градуса тепла. Тепла, а ночью составит плюс 10. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» — сила в надежности.
0: Реклама.

0: заправках узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на 2- и 3-комнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
3: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.
4: Твое лето начинается сейчас. Ты готов к своей форме? Пульс Фитнес представляет эксклюзивную и уникальную летнюю карту. Покупай 2 месяца и один получи в подарок. Комфорт, результат и энергия в каждом тренировочном дне. Сделай шаг к лучшей версии себя. Звони 0550-49-59-59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
5: Нуран Парк. Жилой комплекс от строительной компании Нуран, расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов. Все для комфортной жизни семьи. Срок завершения 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк. Дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
7: Только

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Диана Дуйшаналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Часть Бишкека останется без газа на несколько дней. Об этом сообщает «Бишкекгаз». По данным службы, голубого топлива не будет в районах, ограниченных улицами Гаражной, проспектом Джубекджулу, Калинина, Салиевой с 13 по 20 мая. А Лермонтова, Победы, Калинина и Ленина с 13 по 14 мая. Газовая служба «Бишкекгаз» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии. Работы ведутся с целью надежного и безопасного газоснабжения. В Кыргызстане ограничили езду на мотоциклах по пляжам и пастбищам. Постановление принято для защиты экосистем, предотвращения деградации природных ландшафтов и снижения негативного воздействия на парк-пляжные территории. Согласно документу, въезд и передвижение мототранспорт ограничат на особо охраняемых природных территориях, в пределах парк-пляжных зон и на пастбищах. Кроме того, ограничения не коснутся местных жителей, использующих для хозяйственных нужд электрический мототранспорт мощностью не более 4 киловатт. Минприрода поручена организовать разъяснительную работу среди населения и туристических операторов, а также контролировать соблюдение нового режима. С 13 по 20 мая в Бишкеке можно бесплатно проверить здоровье сердца. В рамках акции «Здоровое сердце. Пройди чекап» в торговых центрах и на рынках будут работать врачи. По сообщению пресс-службы Минздрава, все желающие смогут измерить давление, узнать уровень сахара и холестерина, а также получить консультацию кардиолога. Акция поможет вовремя выявить риски и напомнить о важности заботы о сердце. Пункты проведения акции – торговый центр «Вэфа», «Бишкек-парк», «Дордуй-План» и рынок Ортусай. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшаналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
2: Газ, газ, газ, газ, газ!
3: Выбирай «Экогаз» в сети АЗС «Бишкек Петролиум». При заправке от 30 литров с использованием мобильного приложения и оплатой на кассе кэшбэк 5% вместо стандартного 1%. Заправляйтесь выгодно и получайте максимум от каждой поездки.
2: Газ, газ, газ, газ, газ!
0: Реклама.
4: Жарнама.
5: Келечекте элестетип көр. Үнсүз автоунаанын кайлуулугунан рахат алып, күйүүчү майга акча коротпойсуң. Келечек эми реалдуулукка айланды. Электроавто KG компаниясынан стилдүү электромобилдер. Максималдуу комфорт, минималдуу чыгым. Үйдө кубатта да, экологияга зыян келтирбей айда. Атайын шарттар жана чектелген сунуштар тууралуу. Электроавто KG компаниясынан билип ал. Чал 0553 123 883. Эгер жогорку сапаттынаты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздөн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
6: Тагдырдын татаал жолунда сыноолор бүтпөйт экен.
7: Айтышат, бул жакта кызыл көйнөк кийген кыз көрүнөт деп. Түнкүсүн жолдо машиналарды токтотот эмиш. Анан ким токтосо же ким жолу калса
8: эмне болот экен?
6: Кызыл көйнөк кырсыкпы же кылымдык арманбы? 30 апрелден баштап бардык кинотеатрларда. Кызыл көйнөк 2 чындыктын экинчи жүзү. Көкөрүп жибербеңиз.
3: Бишкек, 17 мая. На сцене Джаштык-арена. Неповторимая Анна Асти. Ее хиты звучат повсюду. По барам. Феникс. Царица. Мощный звук. Яркое шоу. И атмосфера, которую невозможно забыть. Это будет вечер, который ты точно захочешь пережить снова. Успей купить билеты на сайте iticket.kg. Количество мест ограничено. 17 мая. Бишкек. Джаштык-арена. Анна Асти. Не пропусти главное событие этой весны. Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес. Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
9: Ярко. Да. Стильно. Да.
0: Красиво? Да. Счастливо? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ив Роше Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ив Роше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи». Кыргызский гидромет сообщает, что завтра, 14 мая, по всей республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха поднимется до 22 градусов, ночью опустится до 10. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 27 градусов, ночью понизится до 13. В Иссык-Кульской области днем плюс 16, ночью плюс 5. В Нарыне также солнечно, днем плюс 18 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 6. В столице завтра без осадков, днем ожидается плюс 22 градуса тепла. Тепла, а ночь составит плюс 10. Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи».
2: Вы строите? «Барсо» помогает. Первый производитель крупносчетовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барсо», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтуналиева 165.
3: Так, что у нас здесь?
4: Аккуратно, можно обжечься.
3: Ой, это горячая акция от Апром.кг. Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в Апром.кг. Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.

0: Вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
2: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
4: Эти трубы нам муж купил, эту краску нам муж купил, арматуру и проф носил, муж сегодня в стройдвор ходил.
5: Все для стройки и ремонта в сети магазинов «Стройдвор». Все подробности по телефону 0508-1599-77. Сайт www.stroydvor.kg.
6: Откройте для себя мир легендарного бренда «Morris Garage» у официального дистрибьютора MG Motor.
7: Это уникальный автомобиль с характером и своим стилем, создан для тех, кто ценит индивидуальность и динамику.
6: Приобретайте абсолютно новый автомобиль без пробега с гарантией 5 лет и полной поддержкой производителя.
7: Почувствуйте уверенность за рулем уже сегодня. Звоните прямо сейчас 0-888-900-900. Анкара-1/12.
8: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока-тока. И это только начало. Гольф-клуб.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Диана Дуйшаналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Часть Бишкека останется без газа на несколько дней. Об этом сообщает «Бишкекгаз». По данным службы, голубого топлива не будет в районах, ограниченных улицами Гаражной, проспектом Джубекджулу, Калинина, Салиевой с 13 по 20 мая. А Лермонтова, Победы, Калинина и Ленина с 13 по 14 мая. Газовая служба «Бишкекгаз» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии. Работы ведутся с целью надежного и безопасного газоснабжения. В Кыргызстане ограничили езду на мотоциклах по пляжам и пастбищам. Постановление принято для защиты экосистем, предотвращения деградации природных ландшафтов и снижения негативного воздействия на парк-пляжные территории. Согласно документу, въезд и передвижение мототранспорт ограничат на особо охраняемых природных территориях, в пределах парк-пляжных зон и на пастбищах. Кроме того, ограничения не коснутся местных жителей, использующих для хозяйственных нужд электрический мототранспорт мощностью не более 4 киловатт. Минприрода поручена организовать разъяснительную работу среди населения и туристических операторов, а также контролировать соблюдение нового режима. С 13 по 20 мая в Бишкеке можно бесплатно проверить здоровье сердца. В рамках акции «Здоровое сердце» пройти чекап в торговых центрах и на рынках будут работать врачи. По сообщению пресс-службы Минздрава, все желающие смогут измерить давление, узнать уровень сахара и холестерина, а также получить консультацию кардиолога. Акция поможет вовремя выявить риски и напомнить о важности заботы о сердце. Пункты проведения акции: торговый центр «Вэфа», «Бишкек-парк», «Дордой-План» и рынок Ортусай. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшаналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
2: Газ, газ, газ, газ, газ!
3: Выбирай «Экогаз» в сети АЗС «Бишкек Петролиум». При заправке от 30 литров с использованием мобильного приложения и оплатой на кассе кэшбэк 5% вместо стандартного 1%. Заправляйтесь выгодно и получайте максимум от каждой поездки.
2: Газ, газ, газ, газ, газ!
0: Реклама.
4: Жарнама.
5: Авария болуп туру. Кап, жаман болгон экен.
6: Бул жөн гана кино эмес. Бул чындык менен системанын кагылышы.
7: Мен өрүм канчага палата ошондойчу.
6: Чыныгы окуяларга негизделген. Журналист Улан Негизбаевдин жаркын элесине арналган тасма. Мафия. Миллион доризи. 23 апрелден баштап бардык кинотеатрларда.
5: Асхал, биз жеңебиз.
6: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздөн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
8: Тагдырдын татаал жолунда сыноолор бүтпөйт экен.
9: Айтышат, бул жакта кызыл көйнөк кийген кыз көрүнөт деп. Түнкүсүн жолдо машиналарды токтотот эмиш. Анан ким токтосо же ким жолуп калса,
10: эмне болот экен?
8: Кызыл көйнөк, кырсыкпы же кылымдык арманбы? 30 апрелден баштап бардык кинотеатрларда. Кызыл көйнөк 2, чындыктын экинчи жүзү. Көкүрүп жибербеңиз.
11: Ата мешке, ата шекте!

0: Знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин. Экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргызский Драмет сообщает, что завтра, 14 мая, по всей республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха поднимется до 22 градусов, ночью опустится до 10. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплит до 27 градусов, ночью понизится до 13. В Иссык-Кульской области днем плюс 16, ночью плюс 5. На Рыне также солнечно, днем плюс 18 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 6. В столице завтра без осадков. Днем ожидается плюс 22 градуса тепла. А ночь составит плюс 10. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль-Азык».
4: Мама, это «Эль-Азык»?
3: Да, это «Эль-Азык». Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль-Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
5: «Эль-Азык» – уже во всех магазинах страны.
3: «Эль-Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
6: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
7: Хочешь приобрести качественные шины и диски для своего автомобиля, но не знаешь, к кому обратиться? Приезжай к нам! Команда Racing Wheels подберет, примерит и установит самые подходящие по параметрам и дизайну диски и шины для твоего любимого автомобиля. Твое удовольствие от вождения начинается вместе с командой Racing Wheels. Ждем тебя по адресу: город Бишкек, улица Шабдан Батыра, 2/10, телефон 0508-999-911. Обнови свой стиль вместе с Racing Wheels.
8: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока-тока. И это только начало. Гольф-клуб.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама. Левен Парк – это квартал бизнес и премиум-класса с рекордным уровнем благоустройства. Почти 70% территории занимают парки. Выбирайте уникальные форматы жилья – урбан-виллы, дуплексы или пентхаусы с потолками до 4 метров. Для прогулок предусмотрено зеленое кольцо по всему периметру. Левен Парк – новый стандарт жизни и гармонии с природой. Сдача объекта в конце 2027 года. Действует рассрочка до 24 месяцев. Подробная информация на сайте icon.com.
1: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

0: Реклама. Бишкек, 28 мая. Джаштык Арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт. Это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00. Джаштык Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама. Бишкек, 28 мая, Джаштык-арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт, это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00, Джаштык-арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.
1: Реклама на Авторадио. 0 700

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

0: Авторадио.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Балаңыздың ақыл-есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төменгілер күтет. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қолмыз, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Күніне 4 мал тамақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 өйрө жана тәжірибе алу мұғалімдер. Саат 8-ден 18:00-ге чейін. IT Nest. Ыңғайлуу тарифти таңдаңыз. Ахунбаев Бакаев, жаңы филиал Медеров Элибаев.
2: Тағдырдын татаал жолунда сыноолор бүтпөйт экен.
3: Айтышат, бул жакта кызыл көйнөк кийген кыз көрүнөт деп. Түнкүсүн жолдо машиналарды токтотот эмиш. Анан ким токтосо же ким жолуп калса,
4: эмне болот экен?
2: Кызыл көйнөк, кырсыкпы же кылымдык арманбы? 30 апрелден баштап бардык кинотеатрларда. Кызыл көйнөк 2, чындыктын экинчи жүзү. Көкүрүп жүрбөңүз.
0: Бишкек, 17 мая. На сцене Джаштык-арена. Неповторимая Анна Асти. Ее хиты звучат повсюду. По барам. Феникс. Царица. Мощный звук. Яркое шоу. И атмосфера, которую невозможно забыть. Это будет вечер, который ты точно захочешь пережить снова. Успей купить билеты на сайте iticket.kg. Количество мест ограничено. 17 мая. Бишкек. Джаштык-арена. Анна Асти. Не пропусти. Главное событие этой весны.
5: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.
0: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

0: Твой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
3: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.

0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак, собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Представь себе будущее, в котором ты наслаждаешься комфортом бесшумного автомобиля и не тратишь деньги на топливо. Это будущее уже здесь. Стильные электромобили от Электроавто KG. Максимум комфорта, минимум расходов. Заряжайся дома и езди без выхлопов. Узнай о специальных условиях и ограниченных предложениях в Электроавто KG. Звони 055 312 38 83.

0: Свежие, вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Хочешь приобрести качественные шины и диски для своего автомобиля, но не знаешь, к кому обратиться? Приезжай к нам! Команда Racing Wheels подберет, примерит и установит самые подходящие по параметрам и дизайну диски и шины для твоего любимого автомобиля. Твое удовольствие от вождения начинается вместе с командой Racing Wheels. Ждем тебя по адресу: город Бишкек, улица Шабдан Батыра, 2/10, телефон 0508 999 911. Обнови свой стиль вместе с Racing Wheels.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

Реклама. Жарнама. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и m-ticket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.

0: Реклама. Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love, That's My Name, Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
1: Бишкек, 28 мая. Джаштык Арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук. Только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт. Это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18.00. Джаштык Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.